мишкой, дал нам отдайка, моя даржей, я не бил с ногтя, пять дня карт, дал послабче, гей, дежу, дичь, дать.

мишкой, давня мотайка моя даржей, я не вижу знак че, бегиня карт, та упасть лапче, гей дежу дишь.